В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 3 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Иран назвал удар Соединенных Штатов по свадьбе военным преступлением. Число жертв внезапных наводнений в Непале и Китае превысило 1200. По данным американского аналитического центра, потери российских войск превысили 40 тысяч человек как в июле, так и в августе. А сейчас обо всем подробнее. Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки заявили об успешном поражении иранских военных объектов при нанесении нового раунда ударов. Однако иранские официальные лица заявили, что при одном из этих ударов были поражены десятки людей, отмечавших свадьбу, и назвали этот удар военным преступлением. Иранские СМИ сообщают, что при этом ударе по празднующим людям в округе Сирик на юге страны были убиты по меньшей мере 4 человека и ранены еще 67. В среду Министерство иностранных дел Ирана опубликовало заявление, в котором говорится, что данный удар является нарушением международного права. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф резко раскритиковал действия США, обвинив их в убийстве детей и гражданских лиц при ряде ударов за время конфликта. Официальный представитель Центрального командования США Тим Хокинс заявил, что им известно об этих сообщениях и что эти сообщения изучаются. Он добавил, что вооруженные силы США никогда не целятся по гражданским. Выступая в Белом доме, президент США Дональд Трамп высоко оценил эти новые удары. Он заявил, что американские силы ударили по Ирану очень сильно, добавив, что не ожидает, что возобновившаяся кампания продлится слишком долго. Вместе с тем Трамп предупредил, что американские вооруженные силы готовы предпринять дополнительные действия. По словам Трампа, прошлой ночью была очень сильная атака, и мы готовы предпринять еще одну в любое время, когда захотим. Трамп сказал, что США сохраняют контроль над Ормузским проливом, а удар нанесен по иранскому радару и средствам установки мин. Ранее в социальных сетях Трамп дал понять, что эта водная артерия может быть переименована в пролив Трампа. Согласно обновленным данным, в результате масштабных внезапных наводнений и сходов селевых потоков, обрушившихся на приграничный регион Непала и Китая 26 августа, погибли более 1200 человек, еще более 4700 числятся пропавшими без вести. Власти Непала заявляют о подтвержденной гибели 1204 человек. Более 4200 числятся пропавшими без вести, среди них 5 граждан Японии. Китайские государственные СМИ сообщают, что с китайской стороны погиб 21 человек. Более 540 числятся пропавшими без вести. Общее число погибших с обеих сторон составляет 1225 человек. Военнослужащие, сотрудники полиции и другие специалисты участвуют в поисково-спасательных операциях в Непале. Однако из-за разрушенных дорог, поврежденных линий электропередачи и связи на обширных территориях спасателям очень сложно выполнять свою работу. Многие люди, потерявшие свои дома, по-прежнему находятся в пунктах эвакуации. Власти сталкиваются с проблемой доставки им гуманитарной помощи, а также с необходимостью поддержания гигиены в убежищах для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Между тем, как сообщают местные СМИ, премьер-министр Непала Балендра Шах заявил в парламенте в среду, что настало время решительно заявить международному сообществу о бедствиях, с которыми мы сталкиваемся из-за изменения климата. Некоторые эксперты утверждают, что причиной наводнения стало обрушение ледника из-за глобального потепления. Местные СМИ также сообщили, что министр иностранных дел Непала Шисир Кханал заявил, что Китай, США и Индия, как крупнейшие источники выбросов парниковых газов, несут историческую ответственность возмещения ущерба уязвимым странам, таким как Непал. Он указал, что его страна будет добиваться компенсации. В одном из докладов о мощном неожиданном наводнении у границы Непала с Китаем 26 августа сообщается, что поток льда и камней устремлялся с гор со скоростью, близкой к 170 км в час. Непальские специалисты по окружающей среде в воскресенье опубликовали предварительные результаты своего исследования о механизме данного наводнения и его последствиях. В докладе говорится, что из анализа спутниковых снимков и других данных следует, что лавина из льда и камней
преодолела около 20 километров от места возникновения, при этом ее скорость оценивается в 167 километров в час. Американский аналитический центр сообщает, что число российских военнослужащих, погибших или получивших ранения в августе, второй месяц подряд превысило 40 тысяч человек. Институт изучения войны опубликовал свой аналитический отчет во вторник. В нем говорится, что украинская сторона сообщила более чем о 42 тысячах российских военных потерь в прошлом месяце, как и в июле. В анализе говорится,

что Россия платит все более высокую цену за ограниченные успехи на поле боя. В документе говорится, нынешняя система формирования российских вооруженных сил, основанная на вербовке добровольцев, по-прежнему испытывает трудности с набором достаточного количества солдат для восполнения текущих потерь. В анализе также отмечается, что остается неясным, как долго российские войска смогут поддерживать нынешний темп наступления без какой-либо мобилизации. Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце отметил, что Россия может мобилизовать сотни тысяч дополнительных военнослужащих к концу года и планирует мобилизацию аналогичного масштаба в следующем году. Американский сайт Politico сообщил, что в прошлом месяце более 110 тысяч россиян покинули свою страну через контрольно-пропускной пункт на границе с Грузией. В сообщении говорится, что всплеск активности отражает растущие опасения, что Кремль готов объявить о новых мобилизационных мерах. В среду журналисты спросили президента России Владимира Путина о сообщениях о новом витке мобилизации после выборов в Нижнюю палату парламента, которые состоятся позднее в сентябре. Путин опроверг эти сообщения, назвав их чушью собачьей, и охарактеризовал их как атаку на Россию. Представители органов здравоохранения в Демократической Республике Конго сообщили, что число погибших от продолжающейся вспышки лихорадки Эбола в этой центральноафриканской стране превысило 3000. Распространение случаев заражения этим заболеванием происходит в основном в провинции Итури, в северо-восточной части страны, с мая. Во вторник органы здравоохранения сообщили, что в ходе нынешней вспышки заразились 6186 человек, из них 3007 скончались. Смертность составляет 48,6%. Теперь эпидемия распространяется в 6 провинциях, в основном в восточных и северо-восточных регионах. В среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эту эпидемию самой быстро распространяющейся из всех, что мы когда-либо видели. Он отметил, что подтверждено большое количество случаев гибели людей вне центров оказания помощи, а кроме того, из числа тех, кто не входил в списки известных контактов заболевших. По словам Тедроса, это говорит о том, что цепочки передачи заболевания еще не подтверждены. По словам ВОЗ, вспышка вызвана вирусом Бунди-Буджио. Официально одобренных вакцин против этого вируса нет, хотя в настоящее время в Великобритании и Канаде проходят испытания безопасности двух новых вакцин-кандидатов. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге – японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
0: Послушайте диалог 27-го урока.
2: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Официант обращается к Кайто и Там.
3: ご注文は?
0: Что бы вы хотели?
1: Кайто спрашивает.
3: Там-сан,何にする?
0: Там, что ты будешь?
1: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.

0: 一番美味しいですか？
1: Какой самый вкусный?
2: Кайто отвечает.
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: Я рекомендую 味噌ラーメン。
2: Там шепотом повторяет.
0: 味噌ラーメン。
1: 味噌ラーメン?
2: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
1: Японский рамен очень вкусный.
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: Я очень люблю со вкусом мисо.
2: Вспомнив эти слова Юки, там говорит.
0: 私、мисо рамен にします。
1: Я буду мисо рамен.
2: Кажется, мисо рамен вызвал приятные воспоминания у там.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный?
0: どれが一番おいしいですか?
1: Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает который, какой. Частица га после этого слова означает, что доре является главной темой предложения. Ичибан означает самый, а ойси – вкусный. Все вместе ичибан ойси – это самый вкусный. Добавляя деска в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово «ичибан». Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» «ойси» произнесите «ичибан», и получится «ичибан ойси». Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорега ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
2: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «дорега ичибан ойси деска», правильно?
1: Да, это правильно.
2: А теперь послушайте и повторите.
5: Ойсии десу. Ичибан ойсии десу. Доре га ичибан ойсии десу ка?
1: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
0: どれが一番人気がありますか?
3: これがおすすめです。
1: Давайте разберем фразы.
0: どれが一番人気がありますか?
2: Какой самый популярный?
1: Нинки га аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, а аримас – это мас-форма глагола быть ару.
3: これがおすすめです。
2: Я рекомендую этот.
1: Коре означает этот, а осусуме – рекомендованный.
2: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
5: Нинки га аримас. Ичибан нинки га аримас. Доре га ичибан нинки га аримас га?
1: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
5: Ясый. Ясый.
1: Попробуйте.
3: Доре га ичибан ясый деска? Доре га ичибан ясый деска?
1: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
5: Отокуна. Отокуна.
1: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на дес. Помните?
3: どれが一番お得ですか? どれが一番お得ですか?
1: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
4: Го-чу-мон-ва?
1: Го-чу-мон-ва означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ – это…». Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. «Чу-мон» – это «заказ», а частица «го» перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение к клиенту. «Ва» в конце фразы – это частица, указывающая на тему.
2: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: Го-чу-мон-ва.
7: Го-чу-мон-ва.
6: Го-чу-мон-ва.
2: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
4: Го-чу-мон-ва.
1: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
4: Го-чу-мон-ва. Там-сан, нани ни суру?
8: Доре га ичибан оишии деску ка?
9: Мисо рамен га осусуме да ё.
8: Мисо рамен.
4: Нихон но рамен ва оишии ё. 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
8: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: А теперь рубрика «Едим с Кайто». Сегодняшняя тема – рамен.
1: Знаете ли вы, что такое рамен? Это тонкая лапша, которая варится в бульоне и подается вместе с ним и другими добавками – вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни.
2: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
1: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменах готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
2: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
1: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами.